0: Упоган, Миши Ждралу и Миши Банфаю, те нихової обітелі, Карою и Аници Виг, те Томиславу Станичу и неговой обітелі, угодан дан и свако добро жели, Мишо.
1: Кад би знал, что ми живот носи, дал би боли,